Sie ist wie mein Zerruska, ich möchte zeichnen. Der Hund ist ein brav, ja, jawohl, jublu. Если будет hundovi heimweg, ich möchte black and white, my dog, how do you do? A já to knekem, Zerruska, to sníneš, когда on будет, будет дорогой. Давайте карандаш, желтый и синий, every is okay, на half-half. Давайте карандаш, желтый и синий, прекрасный

0: 75-й.
1: Ты хочешь сама себя сделать?
0: Я видео снимаю.
1: А, Мушка, скажи что-нибудь.
2: Ну, я ничего не могу сказать.